0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

0: сериала «Стелка».
1: Да, настал бы.
0: Поздрави.
1: Простой пацан с набасы,
0: от сериала.
1: Те кенты, что предавали,
0: дали. «Бригада 3», новая серия.
1: Рад за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня.
0: Пойди, мама, жди нами.
1: Сына все равно. На днях мне набирала жизнь и говорит:
0: «Стелка».
1: Ты посмотри, сколько кентов тебе кидают нож. И все вокруг уперлись баб.
0: Терматичный поздрави.
1: Но ты стал нужен им, братан, когда нас...
0: Снова тут GLA.
1: Стой, пацан с набасы, ама.
0: За «Стелка».
1: Те кенты, что
0: Ноуту
1: дали мне обязан. И всем тем...
0: GLA.
1: Ами давал я любви. Теперь мне пишут в инстаграме мил.
0: Вот когда из-за зепа?
2: Патруль.
0: Рядовную.
2: За нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына

едет патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына все ровно.

0: tes premières lucides. Je fais mon check-up comme d'hab, tout baigne limpide. Résultat zéro, double zéro.
1: Tate, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
2: Всяка вечер.
3: Всяка вечер.
2: В 8.
3: В 8.
2: Клуб. Метроном.
4: Най-добрата хаос музика.
2: Специална селекция от най-добрата реколта.
4: Клуб Метроном.
2: Музика от ново поколение.
4: Всяка вечер.
2: В 8.
4: По Метроном.
3: Метроном.